ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Работы из Третьяковской галереи представят в Алматы. Дни казахстанского кино прошли в Бишкеке. Гала-концерт «Мура» открыл 93-й сезон театра имени Абая в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Министр культуры и информации Казахстана Арман Кыркбаев принял участие в 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, передает Казинформ. Форум объединил 43 иностранные официальные делегации, 18 из которых возглавили министры культуры. В рамках мероприятия Арман Кыркбаев встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой. Стороны обсудили сотрудничество Казахстана и России в сфере культуры, работу подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству и реализацию совместных проектов. Отдельное внимание уделили предстоящим культурным мероприятиям. 8 октября в Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева планируется открыть выставку «Наследие эпохи искусства 20 века» из собрания Государственной Третьяковской галереи, в которую войдут 30 произведений. Также обсуждалось проведение проекта «Дни Эрмитажа» в Национальном музее Республики Казахстан. По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Арман Кыркбаев вручил Ольге Любимовой орден «Достык второй степени» за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также развитие культурных связей между двумя странами. В Бишкеке в кинотеатре «Алато» прошли дни казахстанского кино, передает Казинформ. В рамках фестиваля были показаны фильмы разных жанров – драма с элементами фантастики «Кайтадан», полнометражный анимационный фильм «Алтын Адам» и семейное кино «Жабайы». Программа направлена на знакомство кыргызской аудитории с современным кинематографом Казахстана. В рамках мероприятия были затронуты темы личного выбора и ответственности, исторического наследия, дружбы и гуманного отношения к животным. По словам организаторов, целью проведения дней казахстанского кино в Бишкеке является обмен опытом в сфере искусства и культурного наследия между Казахстаном и Кыргызстаном, а также знакомство с киноиндустрией двух стран. На площади перед Казахским национальным театром оперы и балета имени Абая состоялся масштабный опен-эйр галоконцерт «Мура», приуроченный ко дню города Алматы и открытию нового театрального сезона, передает Алматы ТВ. Концертная программа включала 30 уникальных номеров, объединяющих оперу, балет, симфоническую музыку, хоровое искусство, джаз, этно и современные музыкальные направления. В рамках вечера «Богатое наследие классического и национального искусства» было представлено с использованием современных сценографических и мультимедийных решений. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. В мире классики.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу «В мире классики». Здесь встречаются великие композиторы, знакомые мелодии и неожиданные музыкальные открытия.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Мы продолжаем наше путешествие в мире классики, и следующая музыкальная история уже готова прозвучать для вас.

0: Осень с любимой классикой.
1: Продолжаем программу «В мире классики» и отправляемся навстречу следующему произведению.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: На этом наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Спасибо, что были с нами в мире классики. Пусть музыка, которую мы услышали сегодня, останется с вами еще немного. И, может быть, однажды приведет вас к новой встрече с классикой. До новых встреч!
1: В мире классики.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Новый мюзикл «Зиин» представили в Астане. Международная ярмарка «Туркестан Бренд Крафт Фэйр 2026» проходит в Туркестане. Корейский театр открыл 95-й сезон премьеры спектакля «Наследие». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Государственный театр «Астана Мюзикл» представил новый мюзикл «Зиен» в бродвейском стиле. Спектакль обращается к актуальной теме влияния современных технологий и искусственного интеллекта на жизнь человека и его отношения с близкими. История раскрывается через музыку, хореографию и сценическое действие. Специально для спектакля создано более 10 музыкальных произведений – от современных ритмов и лирических композиций до вальса и колыбельной. В спектакле задействованы 30 артистов. Главную роль исполнил Алиулла Шауенов, художественный руководитель проекта Ислям Нуртазин, режиссер Дархан Байгужаев. Около 200 мастеров из Казахстана и других стран привезли в Туркестан керамику, украшения, дизайнерскую одежду, изделия из дерева, кожи, металла, войлока и текстиля. Международная ярмарка «Туркестан Бренд Крафт Фэр 2026 проходит в Центре ремесленников. На площадке представлены авторские сувениры, национальная и дизайнерская одежда, ювелирные изделия, натуральная и экологически чистая продукция. Организаторы рассчитывают, что ярмарка поможет мастерам не только показать свои работы, но и продавать их напрямую, находить покупателей и деловых партнеров. Директор туристического информационного центра Open Turkestan Оскар Аубубакиров отметил, что у многих мастеров очень сильный продукт, но не всегда есть возможности для современной упаковки, маркетинга, цифрового продвижения и выхода на новые рынки. Ярмарка должна стать площадкой, где ремесла соединяются с предпринимательством, туризмом, креативной индустрией и международным сотрудничеством. Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии открыл юбилейный 95-й театральный сезон премьерой спектакля «Наследие». Постановка создана по мотивам пьесы Лаврентия Сона и Станислава Ли «Память». Спектакль обращается к истории корейцев Казахстана и через судьбы героев раскрывает темы исторической памяти, преемственности поколений, сохранения языка, песен и традиций. Выбор произведения для открытия юбилейного сезона символичен. История театра тесно связана с историей корейцев Казахстана. Основанный в 1932 году во Владивостоке, коллектив продолжил творческую деятельность на казахстанской земле, а с 1968 года работает в Алматы. За свою 95-летнюю историю театр представил более 300 спектаклей и концертных программ. Сегодня Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии продолжает сохранять и развивать национальные театры. Традиции. Он является единственным государственным корейским театром, действующим за пределами корейского полуострова. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик». Камертон. Классика Абусу.
2: Қайырлы күн, эфирде академиялық музыка туралы бағдарлама. Сіз классика сөзін қандай мағынада және бүгінгі күні қаншалықты жиі қолданатыныңыз туралы ойладыңыз ба? Жауап былай. Көбінесе біз бұл сөзді белгілі бір заттың құбылыстың мінсіз екенін атап көрсету үшін қолданамыз. Мінсіздікке ұмтылу адамға тыныс алу қажеттілігімен бірдей. Жалпы алғанда мінсіздік туралы түсінік қатты өзгере қоймаған, оған деген қол жетімсіздік ұғымы да сақталып келеді. Адамзаттың мінсіздікке жету жолын іздеуі әсіресе өнерде анық байқалады. 18-ші ғасырдың ортасына қарай музыкадағы барокко дәуірі жойылып, классицизм дәуірі келді. Музыкада тәртіп пен үйлесімділік, парыздың сезімнен басымдылығы туралы тұжырым пайда болады. 17-ші ғасырдың аяғында классицизмге көшу процесі басталды. Оған дүние танымның діни көзқарастан зайырлыға өзгеруі маңызды рөл атқарды. Қысқаша айтқанда, рационализм, үйлесімділік және қисындылық – бұл классицизм дәуірі музыкасының үш тірегі. Осы кезде жоғарғы және төменгі жанрларға қатаң бөліну болды. Жоғарғы өнер ежелгі немесе діни тақырыптарға негізделді және салтанатты тілде айтылды. ал төменгі жанрлар халықтың тұрмыс тіршілігін бейнелейтін. Классикалық өнер осы жанрларды араластыруға тыйым салды. Айта кететін жайт, музыкалық классицизмнің бароккодан айырмашылығы ол жай ғана дәуір емес, ол стиль. Осы тарихи кезең композиторларының шығармалары тақырыптардың, образдардың тіл мен форманың айқын көркемдік бірлігімен ерекшеленеді.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для таких талантливых.
0: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
4: Добрый вечер, наши восхитительные радиослушатели. У меня сегодня приятные гости. Очень интересные, восхитительные, любимые. Часто это люди, которых я знаю, часто это люди, с которыми мы сотрудничали в свое время. И вот сегодня у нас в гостях Лейла Айтмаханова. Она такой уже специалист с таким большущим опытом, Лейла. Сейчас она представляет компанию «Шеврон» и уже 15 лет занимается социально-культурным партнерством с разными нашими образовательными или культурными организациями, социальными организациями. Но я знаю с тех пор, как вы были, Лейла, в Британском совете, а потом в посольстве США в Казахстане, и вы такой, действительно, с большим опытом специалист, а на самом деле очень милая, приятная, красивая женщина. Спасибо. И совершенно не поменявшаяся. Слушайте, мы вон когда встречались... Когда? Неужели в прошлом веке?
5: В прошлом веке, наверное.
4: В прошлом веке встречались, да? И вот сейчас случайно опять встретились. Не случайно, опять же был проект с американцами. И вот мы с Лейлой встретились. Я, конечно же, сразу поняла, что такого человека надо приглашать в гости. Добрый вечер, Лейла.
5: Добрый вечер.
4: Сразу куда-то туда переместились. Как хорошо было, как интересно было, как все в новинку было. При вас ездила программа Госдепартамента на месяц,
5: да.
4: На культурные проекты.
5: Да, на культурные проекты.
4: Знакомиться с культурными проектами, да. Которые в Штатах. Да.
5: Это как раз.
4: Это незабываемая была поездка, абсолютно незабываемая. Ну и, конечно, я помню, когда вы нас отправили в 2009 году в Америку.
5: Штаты,
4: на 5,
5: да.
4: На 5 концертов в 5 штатов, 100 человек, оркестр. Да. Тоже вот какие-то очень большие проекты, очень интересные. Но, конечно, время прошло, самые лучшие воспоминания, самые теплые, самые какие-то чувствительные, потому что одно дело, когда уже мы выросли, уже, ну так, от государства помощь была, регулярная помощь, большая помощь, а другое дело, когда первые годы, когда мы все время искали спонсорскую помощь, и больше всего иностранные компании нам были в поддержку-то. Сегодня меня интересует то, как вы воспринимаете, как вы смотрите на Казахстан, будучи казахстанкой, но так плотно практически всю жизнь сотрудничаю с американскими компаниями, да, и с посольствами.
5: Да. В действительности верно, да, наверное, больше 30 лет уже, да, с разными, да, организациями,
4: вероятно.
5: Причем это британские, американские, международные организации. И, наверное, всегда радость моей работы в том, что это мостик между двумя странами, между культурами. Мне кажется, от этого получаю большое удовольствие.
4: Вы для нас абсолютно культурный амбассадор. Очень приятно.
5: Спасибо.
4: Лейла, как проходило? Как траектория менялась? Или как увеличивалось, накапливалось и сотрудничество, и партнерство, и ваш опыт?
5: Ой, вы знаете, начинала я закончила ИНЯС наш, да, это Институт мировых языков, в то время назывался педагогический, как учитель английского и французского, но... Мама у меня, она певица оперного театра, солистка была.
4: Какая прелесть!
5: Да, и меня звали Шолпан Туксанова, и я выросла вот на задворках оперного театра.
4: За кулисами?
5: За кулисами, абсолютно. То есть я знала все коридоры и проходы, общалась со всеми людьми, то есть меня как-то так привлекали к этому обществу, и мне очень нравилось. Мне очень нравилось, какие это замечательные люди, какие они искристые, такие люди-праздник.
4: Когда вечером все дома отдыхают, и у них и начинается работа.
5: У них начинается работа,
4: да. А днём репетиции.
5: Да. Мне кажется, именно это меня и вдохновило, что я очень захотела, так как сама, к сожалению, не училась музыке, и потом обвиняла свою маму, что она меня не отдала. Но мне всегда хотелось быть возле таких людей, и именно поэтому я... отучилась во Франции, у меня была магистратура по культурной политике и музеологии. И вернувшись, да, я устроилась в Британский совет, и тогда это было замечательно, потому что была Элизабет Уайт, если помните,
4: конечно,
5: чудесная,
4: помню,
5: да,
4: конечно.
5: Она была замечательный дипломат, один из первых, кто приехал в Казахстан, чтобы вот как раз налаживать эти культурные связи. И мне кажется, она еще больше вот усилила и закрепила, укрепила мою любовь к тому, что я хочу заниматься культурными проектами, культурными, образовательными. Собственно, с этого все началось, а потом это было сначала в Британском совете, затем впоследствии США. А уже дальше я поняла, что и культура, и образование, и здравоохранение – это как раз, наверное, то, что идет в связке, и то, что можно делать очень интересно, особенно когда есть ресурсы. А ресурсы у компании «Шеврон» были, и было желание сделать что-то хорошее для Казахстана. Такое путешествие.
4: Правда, мы все как будто бы летописцы нашей новейшей истории, истории независимости страны. И вот на вас смотришь, и кажется, что вы только недавно начали, а у вас такой большой опыт уже, да, 30-летний. И как это было? Как изменялось все на ваших глазах? А какие вы делали какие-то умозаключения? Вот я, например, вспоминаю, что когда в Казахстане играла концерты уже по приглашению акимов, регионов, как-то невольно люди хотели мне показывать, какие достижения были. И первые достижения – это рестораны, боулинг-центры, там спортивное что-то. И только потом, через много лет, уже стали показывать, обновили театр, построили новый концертный зал, там, купили инструмент. И мне всегда все показывали. Я видела, как менялась наша жизнь с годами. Я вот такой свидетель. Да. Как у вас, с вашей точки зрения?
5: Вы знаете, опять же, возвращаясь к людям, наверное, мне попадались очень интересные люди. Либо я к ним притягивалась, либо они вот вокруг... Всегда мы в одной среде были. И сначала, в 90-е годы, это были люди, это были личности, персонали, такие, как вы, такие, как Тулеберген Абдрашев, да, тоже мы с ним очень много проектов делали с филармонией. Это были и представители музея Костеева, были и Центрального музея. То есть это были огромные организации, которые уже существовали, были крепкими, но появлялись люди, которые желали сделать нечто большее.
4: Да не особо мы были крепкие в 90-е годы.
5: В 90-е, да. Ну, наверное, наследие было просто, да.
4: Да, вот, да. И потом лет. Очень большое желание. Живые же, да. Молодые. Ну, конечно, хотим менять жизнь, да. Тем более, что вокруг все начало потихонечку меняться.
5: Меняться, да. Потому что стали появляться первые посольства, международные организации, открылись границы. И, собственно, было очень интересно. В 2000-е годы, мне кажется, стало интересно, потому что вдруг появились какие-то маленькие музеи. Они стали открывать двери, они стали крепнуть. Появились уже команды, появились какие-то инициативные группы. Да,
4: частные
5: предпринимательства, да. И то есть ты видишь уже, что не только большие институции, но и маленькие команды могут работать и совершать какие-то интересные культурные вещи. А 10-е годы, 2010-е, 15-е, мне кажется, были еще более интересные, потому что вдруг появились культурные предприниматели. То есть это уже были не представители, не люди культуры и искусства, это были... предприниматели в культуре и в искусстве, которые вдруг стали делать интересное кино, да, или передачи какие-то, или они стали создавать лаборатории, центры. Так что, мне кажется, вот какая-то появилась среда, ее стало больше. Ее стало больше не только в Алмате, но и Астана вдруг стала преобразовываться, да, с 98-го года.
4: Очень сильно. Сейчас даже ревностно так относится, что там начало все происходит. И очень много сейчас музеев интересных, интерактивных музеев.
5: Да, плюс цифровые технологии, безусловно, используются. Ну и связи стали, то есть с коммуникацией развивались, да. То есть мы стали настолько мир на кончиках пальцев, что всем стало еще интереснее жить, наверное, еще интереснее творить. И очень много совместных проектов. Интерес также проснулся у... Ну вот так как я работала в британской организации, американской, то, соответственно, из США и Великобритании, вдруг все очень захотели приехать в Казахстан, узнать больше о стране и завязать связи, в том числе культурные.
4: То есть через посольство, через британский совет с... Англичане и американцы, да? С той
5: Англичане
4: стороны.
5: И американцы с нашими казахстанцами. Это было очень интересно, потому что тоже появлялись какие-то новые идеи, стали приезжать и с гастролями люди, да, то есть и Казахстан открылся, и было что уже предложить. И это было не просто, что мы ищем там, например, площадку, чтобы выступить, а мы ищем какие-то совместные проекты, да, мы хотим творить
4: совместно.
5: Вместе. Да, совместно. И я помню, у нас были джазовые потрясающие фестивали. Вот мы один из первых фестивалей джазовых, который Тагир Зарипов-то было тоже, так. А помните, в консерватории мы делали, ну, это была такая учебная постановка, потому что приезжали...
4: Мюзиклы.
5: Мюзиклы, да, это такие образовательные. Тоже было приключение, но...
4: Это да. Я вспоминаю, что это там не очень нравилось. Да. На самом деле, я понимаю, почему. Потому что не готовы были еще мы по своему сознанию, по ментальности, по тому, как мы двигаемся, по тому, как мы вообще представляем, что это такое. Мы не готовы были участвовать в этом. То есть намерения-то хорошие были, но я когда увидела, что на сцене так, я помню, не понравилось. Именно потому, что вот сейчас же уже пытаются делать мюзиклы. И даже наши, собственно, и даже ну, Джулия, этот, точно в 90-е годы еще не были готовы. Я помню, на сцене это была какая-то неловкость для меня. Хотя он всем понравился. Всем очень понравилось.
5: По-моему, студенты кайфовали.
4: Ужасное удовольствие получали. Самое главное, проявляли себя как абсолютно свободные. А еще далеко было до настоящей свободы.
5: Да, но это уже были такие первые зачатки. Да, было интересно. Да.
4: В любом случае, знаете, это те годы вспоминаются как-то особенно остро, потому что ну, не общались же с иностранцами. Закрытая страна была, да. Это сейчас уже, вот меня приглашают, я думаю, иногда смогу, иногда прийти. А тогда прям жажда была, что точно надо туда идти, потому что получишь какую-то поддержку моральную. Возможно, и какой-то проект получится организовать вместе. Просто это была такая плотная работа. А французское посольство?
5: Французское посольство Клод тоже, да, Клод конечно. Круай, это тоже был такой один из степанов.
4: Мы, наше сердце было отдано французам. 5 лет. Вы помните, да? 5-летняя программа, которую полностью поддержали. Это какой-то невероятный факт. Когда я рассказываю, все говорят, невероятно. А японское посольство, которое нам грант большой на $500,000 на инструменты. И это как-то поспособствовал посол. Он как-то особенно тепло к консерватории относился, и он что-то сделал, чтобы мы получили, да?
5: А помните еще у Исам Бустани?
4: Да, флейтист, конечно, вот. Был такой замечательный флейтист.
5: И я помню наши благотворительные проекты, когда мы, помните, выезжали по регионам, а еще плюс в Алмате интернат для слабовидящих детей, и мы с ними устраивали концерт. Там у них тоже была музыкальная студия, и вы принимали участие у Исам Бустани. Не помню, да, и мы собрали тогда какие-то еще деньги, то, чтобы закупить ребятам инструменты.
4: Это невероятно. Это
5: 95-96 год.
4: Как будто бы проекты того времени, или это для меня сейчас так, какие-то запоминающиеся, а сейчас это уже такая рутина стала, да? Как рутина? Потому что мы перестали сотрудничать последние годы, потому что появился бюджет уже, государство экономически подрастало, и, наконец, мы стали получать бюджеты развития. Это громко сказано, конечно, но точно в 2007 году мы получили прям бюджет развития, и до последующие годы, несколько лет, мы могли делать довольно смелые вещи уже самостоятельно, с помощью государственного бюджета.
5: И уже выбирать проекты тоже,
4: Выбирали. Я помню, что был проект с немецким посольством, они хотели поддержать реконструкцию органа. И речь шла о небольшой сумме. И они столько меня бумаги заставляли писать, столько раз встречаться, и столько раз писать какие-то пояснительные записки. В конце концов, писать я отказалась. Говорю, ой, спасибо, не надо, потому что мы должны были получить от государства нормальное средство, чтобы отремонтировать орган. И такие были случаи. Да. Но, с другой стороны, этот проект в Америку в 5 штатов, это самый большой проект, который я проводила. Это было так трудно. И хорошо, что был «Шеврон».
5: Да, мне кажется, тогда я еще не была в «Шевроне», я была в посольстве США, но мы тогда со стороны посольства США тоже оказывали поддержку небольшую, правда. Но компания «Шеврон», она, собственно говоря, так как я сейчас являюсь ее представителем, и уже точно знаю, как это работает внутри, и какие люди там работают. И это те люди, которые, мне кажется, понимают важность и ценность, и именно поэтому и в то время поддержали, и до сих пор поддерживаем, да. Потому что у нас, конечно, корпоративно есть определенные наши, скажем так, темы, в которые мы можем входить как компания, где мы можем заключать партнерство. Но, тем не менее, культура и искусство, они так или иначе, потому что это базовые вещи. О них все равно нужно думать и каким-то образом все это включать. Поэтому как в нашем портфеле всегда есть программы по культуре.
4: А скажите, а сейчас вот, что было интересного, какие были интересные проекты, с кем?
5: Еще до того, как я присоединилась к команде, «Шеврон» был, кстати, первой компанией, которая построила концертный зал «Казахстан» в Астане.
4: Да вы что?
5: Но просто об этом очень мало говорили.
4: Мало говорят. Почему? Да. Самый большой зал,
5: это
4: самый красивый.
5: Это был самый большой, да? Самый большой красивый на то время зал.
4: Да,
5: да?
4: Современный. Все думают, что итальянцы.
5: Архитектор, наверное, был.
4: А финансирование от «Шеврона»? «Шеврон». Надо же!
5: Да.
4: С удовольствием все играют там. Гордимся, что такой зал. Ну, надо же.
5: Это из того, что было раньше, из таких крупных проектов. Потому что были и маленькие, и средние, и большие. Один из проектов программ даже, которой мы гордимся тоже, это программа, начатая в 2005 году вместе с Союзом ремесленников. Mm-hmm. Вы, наверное, тоже о ней слышали, знаете. Поддержка наших мастеров, ремесленников, возрождение ремесел. И плюс где-то есть еще экономический элемент, потому что это всегда про развитие каждого мастера как предпринимателя, потому что он создает mm-hmm. и в то же время продает.
4: Научить
5: его пользоваться всеми этими навыками.
4: Вот по шкале времени дальше идем.
5: Вот в 2011 году была программа поддержки мастеров. Она все еще шла, и она потом еще больше развернулась. У нас было очень много программ в области образования, потому что компания решила, что очень важно вкладывать в молодое поколение, поэтому это были программы научно-технические, в то же время обязательно творческий компонент. Мы поэтому называем их STEAM, то есть Science, Technology, Engineering, Arts and Math, потому что эта междисциплинарность, она как раз и делает человека и мир наш интереснее, сильнее, богаче, да? А не вот деление на какие-то конкретные отдельные дисциплины. У нас было очень много программ с тех пор, до сих пор. Это такие программы и поддержки учителей, учеников, и всяческие творческие проекты учеников.
4: Как интересно. Вот вы все время про это говорите, и само собой напрашивается с моей стороны вопрос, что как сейчас весь мир придает особое значение музыке, там, изобразительное искусство, слово, поэзия, литература, да? Как это важно для экономического развития, для повышения потенциала человека? Ну, ведь не было этого лет 30 назад, да? Вот когда я создавала школу. Как бы общее понимание. Да, конечно, хорошо. Сейчас это уже такое точное, конкретное знание и потребность абсолютно всех людей, независимо, чем они занимаются. Чем более сложные профессии, тем более нуждающиеся, да, в том, чтобы какой-то творческий компонент присутствовал, да.
5: Мне кажется, что как бы все понимали, догадывались. Например, были математики великие, которые в то же время были музыкантами. Музыканты, кстати, обладают всегда превосходной памятью. Это уж я точно знаю, причем математической памяти. И мы понимаем, что человеческий мозг – это гораздо более сложное создание, чем просто там какая-то математика отдельно, химия отдельно. Либо ты химик, либо ты там занимаешься музыкой, и никаким образом не связаны все остальные. То есть нет вот этих связей между областями жизни даже, да? А это есть целая ткань жизни, полная такая, гармоничная. Поэтому да, это, наверное, понимание пришло уже вот в последние лет 15-20, когда мы говорим о синкретизме. Есть разные дисциплины, это одно единое, что мы не можем отделить одно от другого. И тем интереснее становятся программы, потому что это не просто программы научные или там направленные только на цифровые какие-то инструменты. Но вот, как вы сказали, все больше и больше потребности в людях, которые понимают нюансы, которые понимают, что такое хороший вкус. Например, в том же AI, да, искусственном интеллекте. Без этого уже никак.
4: Сейчас вообще это просто невозможно. Да. И, может быть, некоторые люди думают, что AI теперь все за них может сделать. Если у него недостаточный уровень всего, то...
5: Да, уровень образованности, культуры. Да. Абсолютно. И, кстати, сейчас я слышала последнюю новость, что Anthropic и все вот эти AI, большие компании набирают гуманитариев и философов.
4: Философов, я это даже читал, да?
5: Да.
4: Как приятно. С одной стороны, ну, уже сейчас не пугает. Нет, конечно, пугает. Все равно все люди говорят, неизвестно, куда идет и с какой скоростью. Но то, что вот у нас в школе, например, мы стали внедрять уже такая платформа искусственного интеллекта для поддержки учителей, чтобы они свой учебный процесс сделали более современным, более актуальным для сегодняшнего дня, для психологии учеников, для изменившегося времени. Да? И в том числе у нас еще идет интеграция музыкантов и общеобразовательных предметов. И знаете, это вот в школе 32 года, и вот только последние несколько лет мы смогли вот эту тягу сделать более естественной, организовать, вдохновить этой тягой друг другу, потому что ни те, ни другие не готовы были междисциплинарно, да? Вроде бы как очевидно, но каждый сам по себе все равно. Достаточно консервативная среда – это музыканты. И общеобразовательные, ну, конечно, что они, у них есть даже какой-то, ну, не то что комплекс, но что мы же не понимаем, там, что там музыка, да. А оказывается, когда мы там стали учить сольфеджио, или там ритм, или эмоциональный интеллект, или что. И вот сейчас именно из-за того, что давно школа существует, и коллектив сформировавшийся, и очень сейчас много молодых, которые новое воспринимают, естественно, и тем более все эти технологии, и столько об этом пишут и говорят, и теперь, наконец, мы... стали. Это моя мечта такая была неосуществимая, как будто бы хорошо бы, да. А сейчас вот я вижу, мне, люди не музыканты, все, но им интересно, биологи, химики, там, историки, математики, что они там делают? Да? То есть немножко как-то растапливается душа людей с помощью искусства, да?
5: Ой, вы знаете, тоже один из наших примеров. В Атырау есть пространство ЕМА. Может быть, слышали, это культурное такое новое пространство, оно открылось лет 6 назад. И вначале там работала команда художников, которые придумывали какие-то потрясающие проекты. И один из проектов был биоарт. Они позвали художника и генетика. И они создавали шедевры из растительного мира, то есть они применяли знания ботаники, биологии и искусства. И у них, можно поискать в интернете, но появилась выставка, которую мы показывали в Атырау и в Астане тоже, а именно биоарта. То есть это тоже такая вот 5 лет назад это было еще революционно, и все смотрели и ахали, а сейчас это, кажется, уже нормально, норма, потому что уже везде вдруг появляется что-то интересное. Там были более такие экспериментальные вещи, когда они даже цифровые технологии присоединяли там, например, к лишённому гена цветку, и этот цветок двигался. Ну, то есть он как робот был. Ты к нему подходишь, он тебе раскрывается, отходишь, он закрывается.
4: А он природный цветок.
5: Он природный цветок, причем это белый цветок, потому что из него вынули гены все, и он обесцвеченный. Да, там нет этого цвета.
4: Ничего себе, какие технологии.
5: Ой, там ребята создавали шедевры просто.
4: И до сих пор существует?
5: Центр существует, но команда, которая там ранее работала, она сейчас ушла оттуда, и у них своя организация. По-моему, скоро у них выставка в Алмате будет, Веган Спейс. Так что вот такие ребята стали появляться,
4: да,
5: которые на грани, знаете, на такие cutting edge.
4: Сейчас все самое интересное, мне кажется, на грани. Потому что уже понятно, что вот одной дорожкой не пойдешь. Ты должен захватывать внимание, да? Ой, я человек простой. Я считаю, что наука уперлась, теперь она нуждается в помощи искусства. А искусство не понимает, что оно делает, но оно уже делает это. Делает что-то такое, которое необъяснимо. И вот если бы наука могла объяснить, то искусство легче было бы понимать, потому что искусство не может объяснить, оно делает. Вот я совершенно нахально это утверждаю.
5: Я с вами полностью согласна, потому что искусство — это вопрос эстетики, да, тоже. Это формирование каких-то таких глубинных ценностей, и их не пощупаешь просто так. То есть ты понимаешь, что это важно, что это нужно, что это часть твоей жизни.
4: Ну, точно, что нужно изучение мозга, которое до сих пор так недостаточно, чтобы понять, а как рождается мелодия, как рождается гениальная строчка, да, или какой-то штрих и цвет, или сюжет. А с другой стороны, сами люди искусства, они, вот я говорю, они делают, и им не надо объяснять это, да. Вот я недавно сделала фильм, 7 серий, и я все рассказываю про природу профессии, про инструмент, про свои профессиональные какие-то навыки, да? Вот как артистки, как я выхожу на сцену, что со мной происходит во время сцены, как я думаю, что, о чем я думаю, что я делаю, как у меня это сочетается эмоционально и рационально. Да? Это, знаете, мне кажется, запрос времени, потому что до того, как я делала фильм, я не видела ничего подобного. Музыканты не говорят, они не хотят об этом говорить. Есть причины, да. Интервью бывает, но чтобы сами там не говорят музыканты. Так мозг работает, что либо играет, либо говорит. А чтобы играл и говорил, и мог рассказать вот эту внутреннюю природу, такого нет. Но сейчас я все больше и больше вижу, вот прошло несколько месяцев, я вижу, что музыканты начинают об этом говорить. То есть какой-то запрос идет.
5: А ведь всем хочется узнать. Просто тоже все молчат и стесняются.
4: Да, потому что это очень внутренняя часть, и, может быть, боятся раскрывать.
5: Да.
4: Кто-то говорит, боится потерять эту энергию, да, что это что-то особенное. Ну, правда, у нас каждый раз это как волшебство. Ты как входишь в зону неизведанного, и может происходить все что угодно. То есть нету стабильности, нет, ну как, стабильность, конечно, есть, но нету гарантии, что ты вот попадешь в это пространство. Все равно музыканты попадают в хорошем случае, они могут быть ремесленниками, а в идеальном случае они попадают в особое пространство.
5: Божественное.
4: Вот, да. И это не просто красивые слова, а это технология. Это наши неизведанные возможности и способности. Да. И мне кажется, это можно развивать. По крайней мере, сейчас прямо мы все туда упираемся, да?
5: Это же физика тоже, правда же?
4: Вот.
5: Это обмен энергии.
4: Вот.
5: Да.
4: Там и физика, там и механика.
5: Квантовая физика.
4: Там и психология, да. И квантовая, и философия, и энергии какие-то неизведанные.
5: Но для меня люди искусства создают вот эти, наверное, оттенки и нюансы, о которых люди науки сказать не могут, они их даже выразить не могут, потому что ты апеллируешь более точными какими-то данными, цифрами, формулами. А люди искусства — это как раз вот про очень-очень тонкие.
4: Мы свободны в том, чтобы от нас не требуется научного доказательства. Вот, а мы практики, получается. А с другой стороны, я знаю, что любое открытие, любое формулы или закона, или даже люди в бизнесе, вот если у них что-то хорошо получилось, красиво там, заработать кучу денег от хорошей сделки, это же творчество.
5: Это творчество, это творчество. Вы же видите, как все переплетается.
4: Абсолютно.
5: На самом деле.
4: Желая создать такой фильм, я думала, что чтобы люди знали, что игра на рояле – это не что-то такое закрытое, никому неизвестное. Оно существует по тем же законам, что и все другие специальности. Там точно так же учишься, набираешь опыт, и с тобой происходит все то же самое, что со всеми с другими. Ну, спорт высоких технологий. Да. Вот раньше я думала, что спортсмены, главное, физика, что было. Нет, они должны быть умны, они должны быть эмоционально продвинуты, они должны быть гармоничны, и победы мировые, и даже, ну, не мировые, европейские там или республиканские, это достижение комплекса качеств, не только физики.
5: Это правда.
4: А у нас это совсем не физика выяснилась. У нас это энергия.
5: Тоже физика, но другая.
4: Ну, какая-то другая, это каких-то тонких вибраций.
5: Да.
4: Дорогая Лейла, формат нашей передачи не позволяет больше, чем мы говорили, продолжать разговаривать, поэтому мы сейчас завершаем для того, чтобы продолжить в следующий раз. Большое вам спасибо за такие чудесные новости для нас. Я так рада вас встретить через такое достаточно большое время жизни. До новых встреч.
5: Спасибо, до новых встреч. Спасибо большое.

0: так красиво.
1: Это будет площадка для
2: нетых талантов.
0: Вы получаете
1: заказ.
3: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.